0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Великая айчынная вайна. Людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдова, і гэта праект «Дарогамі перамогі». Мы рассказываем про важные подеи Великой Айчынной войны, про подвиги, помники, документы, артефакты, про людей и память.
0: Дорогами перамоги.
1: В Аушацким районе находится «Прорыв» – мемориальный комплекс. У гонор героичного прорыва белорусских партизанов с фашистского окружения под ушачами. У початку мая 1944-го. Еще у вересне 43-го створена Полоцко-Лепельская партизанская зона, центр – городский поселок Ушачи. Тут находилось 16 бригад, колькостью крыху больше за 17 тысяч человек. Вясной 44-го до яе межа устягнулася велизарная колькость фашистов – больш за 60 тысяч. 11-го красавіка яны пачалі карную операцию, рассказывая галоўны захавальнік фондаў Ушацкага музея народной славы имя героя Советского Союза Владимира Лобанка Светлана Турло.
2: Тяжелая карательная операция, они фашисты, два названия у них было. Это «Моросящий дождь» подготовительная и «Праздник весны». Главная цель карательной операции была уничтожить партизанскую зону, стереть с лица земли трудоспособное население, угнать в Германию, часть оставить, а территорию вот партизанской зоны использовать как сельскохозяйственное угодье, выращивать как сагыс, это разновидность одуванчика. И на все они отводили 5 дней.
1: Про гэтыя планы партызаны ведалі. Перад імі стаяла галоўная задача – не даць ворагу прорваць абарону.
2: Протяженность партизанской зоны составляла 287 километров. Партизаны 25 дней и 25 ночей смогли сдерживать натиск врагов. Но они отдавали территорию за территорией. И к концу апреля 44-го года кольцо блокады сузилось до 20 километров, и Лобанок принимает решение оставить Ушачи и уйти в Матыринские леса. Командованием принимается решение прорвать кольцо блокады 4 мая.
1: У ночь на 5 мая ночную тишиню разорвала автоматная чарга. Это был умовный сигнал для початку операции. У выніку акружаныя атрады прарвалі блакаду, прычым у самым нечаканым для ворага месцы.
2: В этих деревнях Новое Село и Паперин размещались мощные фашистские гарнизоны. И вот использовали момент неожиданности и прорвали кольцо блокады. И сейчас вот на этом месте в 1974 году был возведен мемориальный комплекс «Прорыв», посвященный подвигу партизан Полоцко-Лепельской партизанской зоны.
1: Створили его авторы мемориального комплексу «Хатынь» Леонид Левин, Юрий Градов, а так само скульптор Анатолий Никейчик. У початку дороги, якая ведет до прорыву на железобетонном подиуме, усталяванная плита с такими словами. Их было 17 185, супрать 60 тысяч. Мужность народа перемогла, смерть стала неумиручестью. Мемориал уражвае масштабамі і дэталямі, асабліва выразам твару цэнтральнай шматметровай фігуры партызана, які праломлівае бетонную сцяну. Ён сімвал веры, подвігу і перамогі. Пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі. На радыё «Сталіца». Свой гук, свая мова. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7:01. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. У рамках умацавання сяброўскіх сувязей паміж Беларусью і Карэліяй сёння адбудзецца ўрачыстая цырымонія адкрыцця міжнародных авіязлучэнні паміж Мінскам і Петразаводскам. Да гэтай падзеі прымеркаваны прэзентацыя турыстычнага патэнцыялу Карэліі, якая пройдзе заўтра ў Петразаводску. Заборону на увоз больше, чем 200 литров палива у баках транспортных сродков, что уезжают из Беларуси и России, уводится у Литве сегодняшнего дня, поведомляя спутник со посылкой на интернет-сайт литовской мытни. Меры примаются на фоне рекордного росту кошту дизельного палива у прибалтийских краинах. С початку эскалации на Близком Усходе дизель на литовских заправках подорожил на 30%, а бензин больше, чем на 18%. У імкненні зарабіць беларус траціў амаль 30 тысяч долараў. Пацярпелы пазнаёміўся ў інтэрнэце з дзяўчынай. Завязаліся віртуальныя адносіны. І яна прапанавала зарабіць на крыптавалюце. Па словах знаёмых, прыбытак рос. Мужчына ўкладваў усё больш. А калі захацеў вывесці заробленае, сувязь абарвалі, а платформа стала недаступнай. Праваахоўнікі нагадваюць, прапановы хуткага і лёгкага заробку ў інтэрнэце звязаны з рызыкай страты грошай. Беларуска Дар'я Вярынич выиграла другі медаль Кубка Европы по мастацкой гімнастыцы, які проходить у столице Азербайджана. У суботу наша грация стала призером у практикованні с булавами сярод сеньорок, а раней гімнастка завоевала бронзу у практикованні с обручом. По информации Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется невеликая облачность без опадков. Температура по ветру от 20 до 26 градусов тепла. У областных центрах сегодня в день у Гомеля +21-23, у Могилеве +22-24, у Витебску +23-25, у Гродні и Бресте +24-26. У Минску сегодня будет без опадков, температура по ветру +23-25.
2: Отдел хозяйственно-бытового обслуживания Белтелерадиокомпании на постоянную работу требуется. Ведущий специалист по эксплуатации зданий и сооружений. Ведущий специалист-эколог. Требования к претендентам. Образование высшее, профильное. Приветствуется опыт работы в данной сфере без вредных привычек. Более подробная информация по телефону. +375 17 389 60 27 и +375 29 175 56 27.

0: Радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Реклама на «Радио «Столица».
2: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
1: Реклама на «Радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
4: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У столицы 8:01. У студии с выпуском новин.

0: Богдану Данчилевская вітаю. 17 по 19 червня у Минску пройдет третья международная выстава «Национальная безпека. Беларусь-2026». Форум объединяет технологии и решения по разных направках. От громадской, промысловой, пожарной и экологичной безпеки до охраны межи, медицины катастроф, кибероборони, систем мониторингу, контролю доступа спецсредков для профильных служб. Организаторы мероприемства, яким традиционно удельничают профильные силовые министерства, представники науковой и технологичной галин, Держсекретариат Совета Безпеки, управление справами президента. У Минску проходит профилактичная акция, накированная на спынение порушению водителями каршеринговых автомобилей. Державная инспекция под час рейда уживает голосные, схованы и смешанный контроль, выкористовывая ресурсы республиканской системы мониторингу громадской безпеки. Особливая увага физичному стану водителя, а так само наявности действующих водительских посвящений. У Беларуси забронили небезпечный чай с твиллю. Под заборону трапили одразу два вида напою у пакетиках российского творчести. Черный байховый, индийский с водором цитрины гита-лимон, а так само зеленый байховый китайский с язмином, принцесса Ява, пяшчотный язмин. Объединенные Арабские Эмираты целиком открыли поветренную простору, усе обмежаванні зняты. По воле информации мясцовага державного агентства, ответное решение было принято пасля ўсебаковай оценки обстановки и умов безпеки. По информации Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется невеликая облачность без опадков. Температура по ветру от 20 до 26 градусов тепла. У областных центрах сегодня в день у Гомеля +21-23, у Могилеве +22-24, у Витебску +23-25, у Гродні и Бресте +24-26. У Минску сегодня будет без опадков, температура по ветру +23-25.
1: Долучайтесь до наших соцсеток, каб завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok, Радио Столица. Слухай, любимая.

0: Реклама на радио столицы.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
3: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
2: Вы достигли цели.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелеевская. Витаю. Министерство аховы здоровья выступить сёлета заказчиком кадров на мытовую подрыхтовку у медицинских университетах. Так, мытовый набор будет структурированы и дифференцированы по каждой специальности с уликом прогнозуемых потреб у кадрах. Такая система дозволит выпускникам, якія мають высокие рейтинги по час учебы, отрывать накирование на первое место работы у организации аховы здоровья областного и республиканского узровню.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
3: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
4: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
5: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радио столица.
1: По информации Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется невеликая облачность без опадков. Температура поветра от 20 до 26 градусов тепла. У областных центрах сегодня в день у Гомеля +21-23, у Могилеве +22-24, у Витебску +23-25, у Гродні і Бресті +24-26. У Мінску сегодня будет без опадков. Температура поветра +23-25. На третий день месяца наши предки вспоминали померлых, организовывали поминальные обеды, ходили в церкву поставить свечки за спачин. Господыни мыли постельную белизну и ручники, так очищали простору от негативной энергии. 3 мая – день сприяльный для подорожжев и долгих поездок, а вось на рыбалку идти не рекомендуется, якобы чинать генеральную уборку дома. Заборонено ладить веселье и робить пропанову руки и сердца. Не треба браться за великую альбо тяжкую працу, скардиться на житё, на батьков и сябров, уступать у сварки. Дренный настрой может привести до серьезных хвороб. Не занимайте и не давайте удоху.

0: не карыстайцеся адным ручніком з кім-небудзь і не спяшайцеся са справамі. Нашы продкі верылі, дождж прадказвае шчодры ўраджай. Больш за 5 птушак на бярозе да надыходзячых халадоў. Марозна у ліпені чакаецца град. Мала зорак у начным небе да цёплай восені.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Реклама на радио столицы.
1: Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
2: Золотая коллекция на радио.

0: Радио столица.
1: По информации Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется невеликая облачность без опадков. Температура по ветру от 20 до 26 градусов тепла. У областных центрах сегодня в день у Гомеля плюс 21-23, у Могилеве плюс 22-24, у Витебску плюс 23-25, у Гродни и Бресте плюс 24-26. У Минску сегодня будет без опадков, температура по ветру плюс 23-25.
2: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: 24-26. У Мінску сёння 23-25 градусаў цяпла без ападкаў.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Реклама на радио столицы.
1: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка

0: Радио столица.
1: По информации Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется невеликая облачность без опадков. Температура по ветру от 20 до 26 градусов тепла. У областных центрах сегодня в день у Гомеля +21-23, у Могилеве +22-24, у Витебску +23-25, у Гродні и Бресте +24-26. У Минску сегодня будет без опадков, температура по ветру +23-25.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, каб завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16:01, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. У Литвы начала действовать заборона на въезд транспортных средств из Беларуси и России, у баках яких больше 200 литров палива. Литовская мытня попереджает, когда будет установлено превышение колькости горючего, и это будет зафиксировано в протоколе огляду, то такие транспортные средства не будут допущены на мытную территорию Литвы и Евросоюза. Двоих иншаземцев, курьеров и телефонных аферистов затримали у Минску. Яны выконали только одно задание – забрали у 77-годовой жихарки Дзержинского района $7000. Фигурантам погрожает до 12 годов позбавления воли. Правоохранники попереживают, при затримании курьеров махляров уживается физическая сила, спецсродки, а в выпадку необходимости – огнестрельная зброя. Помощников аферистов, как и инших удельников злочинных схем, чекает криминальная отказность и обовязок компенсовать нанесенный потерпевший пелым урон. Автономный пожарно-помешальник выратовал пенсионера в Светлогорском районе. Вечером на линию 101 потелефоновал мужчина и поведомил об узгорании в его доме у вёсцы Затока. По прибытии специалистов, дах был охоплен огнем. Высветилось, что дякуючи спрацовцу автономного пожарного помешальника, господар домовладания прочнулся, выбег на улицу и выкликал ратовальника. У филиале Витебского областного краязнаучного музея музей истории приватного коллекционирования открылась выстава «Чаровный свет миниатюры». У экспозиции авторские лялечные миниатюры. Это зменшенные копии предметов побыту, мебли, аксессуаров, интерьеров, что деталево повторяют оригинал. Такие вид мастерства объединяют разьбу по древе, лепку с полимерной глины и дизайн. У Минску зараз 26 градусов тепла. По информации Белгидромета, в ближайшие сутки в Беларуси чакается невеликая облачность, пероважно без опадков. Ветер днем умеренный до порывистого. Температура по ветру ночью от 6 до 13 градусов тепла. Днем плюс 23, плюс 28. У областных центрах завтра в день чакается. У Могилеве, Гомеле, Бресте и Гродне плюс 25, 27. У Витебску плюс 26, 28. У столицы будет без опадков. Температура по ветру ночью плюс 8, плюс 10. Днем 25-27 градусов тепла.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, каб завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: 24 мая у Беларуси чакается невеликая воблачность, пераважно без опадков. Ветер днем умеренный до порывистого. Температура поветра ночью от 6 до 13 градусов тепла. Днем плюс 23, плюс 28. У областных центрах у день, у понеделок чакается. У Могилеве, Гомеле, Бресте и Гродне плюс 25, 27. У Витебску плюс 26, 28. У столицы будет без опадков. Температура поветра ночью плюс 8, плюс 10. Днем 25-27 тепла.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: ВК... Группы «Пошук», «Радио Столица».

Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10. Свежашок.

0: ломается наземная техника. Отказные инстанции Литвы не выключают версию саботажа в связи с чыгуначными авариями, которые отбылись в Украине за два дня. У пятницу с рейк сошли три платформы с друзом. У субботу локомотив несколько товарных вагонов, которые перевозили метанол. Никто не потерпел, утешки не было, пишет ТАСС. Спинялся рух и по соседних путях, что закрануло свыше 20 пассажирских техников. Белорусская чыгунка допомогла пассажирам составу, что затримливаются за инциденту. Им представлено харчование, питная вода, медицинское сопровождение, обеспеченный громадский порядок у пунктах стоянки техников на станциях Удага и Молодечна. Подробная информация о порядку следования составу по телефоне 105. Дзяржаўная инспекция Минска узмацнила контроль за водителями каршерингу. Шэраг рейдов прошел на территории Московского, Фрунзенского и Першамайского района столицы. Инспекторы надавали особливую увагу хуткости, выкананию правил маневрования и проезду с крыжаванием. Проверялся физический стан водителя и наявность у их действующего водительского посвечения. У Минску зараз каля 26 градусов тепла. По информации Белгидромета, в ближайшие сутки у Беларуси прогнозуется невеликая воблачность. Пераважно без опадков. Ветер днем умеренный до порывистого. Температура по ветру ночью от 6 до 13 градусов тепла. Днем плюс 23, плюс 28. У областных центрах завтра в день чекается. У Могилеве, Гомеле, Бресте и Гродне плюс 25, 27. У Витебску плюс 26, 28. У столицы без опадков. Температура по ветру ночью плюс 8, плюс 10. Днем 25, 27 градусов тепла.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Радио столица. Кропка.бай.
3: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радио столица. Кропка.бай.

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: House of Wolves. Смерть протягивает свой диалог. Тут я накажу про суд об грехах и про то, что чекает человека после смерти. Насмехающийся из религийных догмов, трагизм истории достигает пика у «I don't love you». Партнерка пациента покидает его не в силах вынести боль страты. Это тяжар для бодвух, бачить сгасание коханого и быть покинутой у опошние хвилины. «This is how I disappear». Смерть насмехается с одиноты пациента и его помылок у жити, але у финале трека ее тон меняется. Отказом на это служит история самой смерти у песни «Мама». Мы доведемся про ее минулое. Она была молодым солдатом, який загинул на войне в одиноте. Это тлумачит ее спочивание до пациента. И наша сама была такой же страченной душой. «Disenchained» – песня полного расчарования пациента. Его життё разбурно, диагнозом кохання не пройшло, и он застався сам на сам с горкой реальностью.

0: пазбягаць негатыўных думак і дрэнных учынкаў. Не рэкамендавалася апранацца ў чырвонае. Шпацыр пад дажджом у гэты дзень, як меркавалася, прыцягваў сур'ёзную хваробу. Нашы продкі верылі ў прыкметы. Шмат кветак на чаромсе да вільготнага лета. Чым раней заквітнее, тым гарачэй будзе. Калі бяроза распусцілася рана, да летняй засухі. Ранняе распусканне клёну абяцае дажджлівае лета. Дробны дождж да доўгай непагадзі.
1: Отдел хозяйственно-бытового обслуживания Белтелерадиокомпании на постоянную работу требуется. Ведущий специалист по эксплуатации зданий и сооружений. Ведущий специалист-эколог. Требования к претендентам. Образование высшее, профильное. Приветствуется опыт работы в данной сфере без вредных привычек. Более подробная информация по телефону. Плюс 375 17 389 60 27 и плюс 375 29 175 56 27.
2: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая!

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, 4 мая у Беларуси чакается невеликая воблачность, пераважно без опадков. Ветер днем умеренный до порывистого. Температура поветра ночью от 6 до 13 градусов тепла. Днем плюс 23, плюс 28. У областных центрах у день, у понеделок чакается. У Могилеве, Гомеле, Бресте и Гродне плюс 25, 27. У Витебску плюс 26, 28. У столицы будет без опадков. Температура поветра ночью плюс 8, плюс 10. Днем 25-27 тепла. У народным календары 4 мая это проклоу день. Он лечился недобрым. Наши продки ходили у лес, покидали на полянах почастунки, пироги, сушеную садовиной, ковалочки цукру, каб замилостивить духов. Господыни проводили генеральную уборку, старанно мыли куты, чистили каморы и горышчи, позбавлялись от негативной энергии. Лечилось, что в этот день нельзя секчи древы и шкодить рослинам, так само купаться у водоемах и наведывать могилки. Заборонялось и свариться. Треба

0: Реклама на радио столицы.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли. Он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов. Они учатся жить.
2: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
0: Реклама на радио «Столица».

0: Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
1: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

По данных Белгидромета, 4 мая в Беларуси чакается невеликая воблачность, пераважно без опадков. Ветер днем умеренный до порывистого. Температура поветра ночью от 6 до 13 градусов тепла. Днем плюс 23, плюс 28. У областных центрах у день, у понеделок чакается. У Могилеве, Гомеле, Бресте и Гродне плюс 25, 27. У Витебску плюс 26, 28. У столицы будет без опадков. Температура поветра ночью плюс 8, плюс 10. Днем 25-27 тепла.

0: Рок-лайф по-русски.
1: Усім рок, Алексей Рыбин тут, и я рады повітаться с вами у программе Rock Life. Life in Hyde Park – концертный альбом гурта Red Hot Chili Peppers, записанный у рекордный термин трех ночей – 19, 20 и 25 липня 2004 года у лондонским Hyde Парку. Двойный альбом был выдаден у тым же годе и был складен из записов у всех трех концертов. Одразу после релизу он занял первый рядок у чартах Великобритании и заставался там два тыдни. Так само этот концертный альбом стал довольно поспяховым коммерцийно. Были распродадены каля 120 тысяч его копий. Отправляемся на концерт.

0: Реклама на радио столицы.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли. Он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов. Они учатся жить.
2: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Вялікая айчынная вайна. Людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдова, і гэта праект «Дарогамі перамогі». Мы рассказываем про важные подеи Великой Отечественной войны, про подвиги, помники, документы, артефакты, про людей и память.
0: Дорогами перемоги.
1: В Ушацком районе находится «Прорыв» – мемориальный комплекс. У гонар героичного прорыва белорусских партизанов с фашистского окружения под Ушачами. У початку мая 1944-го. Еще у вересня 43-го створена Полоцко-Лепельская партизанская зона, центр – городский поселок Ушачи. Тут находилось 16 бригад, колькостью крыху больше за 17 тысяч человек. Вясной 44-го до яе межа устягнулася велізарная колькасць фашистов – больш за 60 тысяч. 11 красавіка яны пачалі карную операцию, рассказывая галоўны захавальнік фондаў Ушацкага музея народной славы имя героя Советского Союза Владимира Лобанка Светлана Турло.
2: Тяжелая карательная операция, они фашисты, два названия у них было. Это «Моросящий дождь» подготовительная и «Праздник весны». Главная цель карательной операции была уничтожить партизанскую зону, стереть с лица земли трудоспособное население, угнать в Германию, часть оставить, а территорию вот партизанской зоны использовать как сельскохозяйственное угодье, выращивать как сагыс, это разновидность одуванчика. И на все про все они отводили 5 дней.
1: Про гэтыя планы партызаны ведалі. Перад імі стаяла галоўная задача – не даць ворагу прарваць абарону.
2: Протяженность партизанской зоны составляла 287 километров. Партизаны 25 дней и 25 ночей смогли сдерживать натиск врагов. Но они отдавали территорию за территорией. И к концу апреля 44-го года кольцо блокады сузилось до 20 километров, и Лобанок принимает решение оставить Ушачи и уйти в Матыринские леса. Командованием принимается решение прорвать кольцо блокады 4 мая.
1: У ночь на 5 мая ночную тишиню разорвала автоматная чарга. Это был умовный сигнал для початку операции. У выніку акружаныя атрады прарвалі блакаду, прычым у самым нечаканым для ворага месцы.
2: В этих деревнях Новое Село и Паперин размещались мощные фашистские гарнизоны. И вот использовали момент неожиданности и прорвали кольцо блокады. И сейчас вот на этом месте в 1974 году был возведен мемориальный комплекс «Прорыв», посвященный подвигу партизан Полоцко-Лепельской партизанской зоны.
1: Створили его авторы мемориального комплекса «Хатынь» Леонид Левин, Юрий Градов, а так само скульптор Анатолий Никейчик. У початку дороги, якая ведет до прорыву на железобетонном подиуме, усталяванная плита с такими словами. Их было 17 185, супрать 60 тысяч. Мужность народа перемогла, смерть стала неумиручестью. Мемориал уражвае масштабамі і дэталямі, асабліва выразам твару цэнтральнай шматметровай фігуры партызана, які праломлівае бетонную сцяну. Ён сімвал веры, подвігу і перамогі. Пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі. На радыё «Сталіца».
3: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любимая.

0: центра. Худень у понеделок чакается. У Могилеве, Гомеле, Бресте и Гродне плюс 25-27. У Витебску плюс 26-28. У столицы будет без опадков. Температура поветра ночью плюс 8-10. Днем 25-27. Тепла.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: правовое поле.
1: Вітанне ўсім у студыі Алла Іванова. Існуе мноства прычын для звароту грамадзян да натарыуса. І ў адпаведнасці з заканадаўствам натарыяльныя дзеянні здзяйсняюцца ў памяшканні адпаведнай канторы. Але сёння не толькі ў гарадах даволі распаўсюджана і практыка выезду спецыялістаў да грамадзян або юрыдычных асоб. Разам з тым натарыусы таксама могуць выязджаць у аграгарадкі і іншыя невялікія населеныя пункты для здзяйснення натарыяльных дзеянняў і аказання паслуг прававога і тэхнічнага характару, у тым ліку кансультацый, расказвае натарыус Мінскай абласной натарыяльнай акругі Крыстіна Шаўко.
2: Это достаточно распространённая услуга, не все граждане имеют возможность обратиться в саму нотариальную контору за получением тех или иных нотариальных услуг. Поэтому такие граждане имеют возможность подать заявку в нотариальную контору для того, чтобы нотариус выехал на дом. В городе Минске есть единый клиент-центр для записи. Наши граждане могут позвонить туда, и операторы помогут подобрать нотариуса и согласуют с ними удобное время для визита. Также есть у нас сельские жители, которые не имеют возможности приехать в населенный пункт, где находится нотариальная контора. Для этих граждан в целях нотариального обслуживания физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, ну, конечно, юридических лиц, нотариусы осуществляют выезды в агрогородки, в которых отсутствуют нотариальные конторы и имеются условия для осуществления нотариальной деятельности. Здесь нам помогают сельские советы, которые предоставляют полноценные, скажем так, рабочие места, это кабинеты, где нотариус может приехать, расположиться и вести прием граждан на том же уровне и в том же качестве, как и в стенах самой нотариальной конторы.
1: Нотарыусы ажыццяўляюць выезды ў адпаведнасці з графікам пры наяўнасці заявак, што паступаюць у натарыяльную кантору, за якой замацаваны адпаведны аграгарадок.
2: Данные графики выездов составляются ежеквартально. Подать заявку на выезд нотариуса в агрогородок для совершения нотариального действия можно в устной или письменной форме. Можно направить заявку, в том числе электронным способом. Заявки принимаются не позднее рабочего дня в соответствии с утвержденным режимом работы нотариальной конторы, предшествующей дате выезда согласно графику. Информацию о режиме работы нотариальных контор, за которыми закреплен соответствующие городки, а также их контактные данные можно уточнить на страницах территориальных нотариальных палат в разделах справочной информации нотариального обслуживания городков, а также найдя свой агрогородок на карте при подаче заявки на выезд нотариус. Необходимо заполнить специальную форму на нашем сайте. Можно также оставить заявку на ближайшую дату выезда нотариуса. Там появится информация о ближайшей дате выезда согласно графику, также информация и контактные телефоны нотариальной конторы, за которые закреплен вот непосредственно данный агрогородок. Оставить заявку на выезд нотариуса можно, нажав кнопку «Записаться» и заполнить специальную форму. Нотариус получит данные сведения и будет самостоятельно связываться с гражданином для согласования уже непосредственно перед выездом самого приема граждан.
1: Калі ў гарадах нотариус выязджае на дом пры ўмове кампенсацыі яму фактычных транспартных расходаў, то ў аграгарадкі спецыяліста дабіраецца самастойна і ажыццяўляе там паўнацэнны прыём грамадзян, аказвае ўсе прадугледжаныя заканадаўствам віды паслуг.
2: Если мы говорим о осуществлении приема в агрогородке, нотариус добирается самостоятельно. Он приезжает в агрогородок и ведет там полноценный прием граждан. Осуществляем все виды нотариальных действий, ведем полноценный прием, ничем не отличающийся по качеству от нотариальной конторы. Просто это сделано больше социальная направленность для наших граждан, потому что не все действительно имеют возможность добраться до населенного пункта, и бывает такое, что граждане находятся к городу рядом, а бывает такое, что агрогородки наши расположены к ближайшему пункту населенному, где находится контора нотариальная, на расстоянии 30, 50 и 70 километров.
1: Таким чином, послуга выезду специалиста у агрогородок значно полегчает здійснення нотариальных деяний для некоторых категорий громадян, а часом з'являється одиной махчимостью оформить потребный документ, не приезжаючи у нотариальную контору.
0: Правовое поле.
3: Зроблено для тебя. Радио «Столица».

0: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радиостолица.
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

собой, высотой, порванной струной. Только мой бой. Бой с людской молвой, мечтой, слепо глухонемою судьбой. Мой бой. Бой за слова, права, не права. Бой за право провести этот бой.